Он убил тело, видеть, яким мам планы, то мне ве. Муви языким тело, муви ми бежь, что хочешь. Он убил тело, видеть, яким мам планы, то до ней. Муви языким тело, муви.